0: This is Radio Antenna 5. Antenna 5 Radio Network.
1: 9.25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй секунду.

0: 23 часот на Антена 5.
1: Antena 5 на интернет. Супер квалитете. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.sm.

0: voyage.
1: Французский уикенд.
2: Je le taxi.
1: Alors on danse. Till weekend. Antena 5. Playlista. Sponsor. DM.
3: Antena 5 Playlista. Най-големите хитови на Антена 5 Радио. Антена 5 Playlista.
4: Дебуса. Магнети.

0: нормальной.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.